Там пришли, мусы еще есть, нелепи из привоза, там гадают ту старую франкфуртскую дорогу на Мохо, такая 15 километров через Голюжо, а ниже там, кто ж может се пичку ориентировать, або макарту, тен мусы ниже на полдроза се пен ветхалишь в этой дороге на пшалый бок, а пен по таких тонях, а дрожках, а счашках, пен пшижо на тухаще буску гору, та ее нега за цас, ако те русы су там еще щеляли, ее вена была така гола, нага, там нее ниц росло, а нент ее по летах ее там наросла редна Гелья, то есть такие вегин редные колясование, але напинач мусишь се в это, в этих песковых дорогах. Следк, мы же еще в этом пшишь, пшесь то поне, там в этой Люборазской голи до Охоза.